Гуньи, Тиди Дадин, Тиви Нарджула, Нямле Нибу, Тивар Диньелу, Дина Дизин, Лама Дозиджин, Маю Дови, Диджуду.